тусарнаара нгиттиллу тассуричаарсиннланда кангерлинэрмиутак наалсаартаву униккаартиллугу икуммаккутилеринэрмит тема тусарнаалисаарлу татаана Джо Даглавина Дуглавина Даглавина канулларикка таана атерусингат таяусо ингертиллугу сеқинеққунгатту тусарнаасаартаву Takia atanok palyalagilang mingmat kawisa aglugtong inuktitulokal doon